0: говорили ОМО, тикетс ФВМ, Мусишабен.
1: А не SUV, мы теми, что шестрасным круз, але бройте махом.
0: Мусишабен.
2: Драйте флетскрин, грюсса, это бус.
3: Су мой eigener Фußballclub.
0: Мусишабен. И 7000 смартфонов für jede Nummer 1, nur Spinat mit Blub. Мусиш nicht haben.